0: наш дорогой учитель.
1: Dearest manager, dearest our master.
0: Ничего случайного в нашей жизни не бывает. И говорят, что если человек услышал святое слово, ему повезло.
1: There is nothing by chance in our life. And it is said if the person heard some holy words, then he is lucky.
0: Если он имеет возможность слышать это святое слово постоянно, это счастье.
1: And if such a man can hear these holy words all the time, that it, we can call it happiness.
0: А если он имеет в учителях святого человека, значит, у него была хорошая карма в прошлой жизни.
1: And if he's got a guru, then he had a very good karma in his life, in his previous life.
0: Вот я так думаю, наверное, у меня была хорошая карма в прошлой жизни, потому что я получила ваше благословение и ученичество немного лет назад, но получила.
1: So I think and I hope that I did have a good karma in my previous life because a few years ago I did get your blessing and became your disciple.
0: То, что сейчас я ленивый ученик, до этого я была живым доказательством того, что система Yoga and Daily Life – это действительно действующая реальная система. Если постоянно практиковать, то вы можете достигнуть всего, чего хотите.
1: No, I'm a lazy disciple, but before I was a good example that if you practice yoga in daily life regularly, that you can get many things, you can attain many things in life.
0: И в моральном плане, и в физическом плане, потому что благодаря занятиям по системе Yoga and Daily Life я почти поборола бронхиальную астму. От очень тяжелого состояния, сейчас вы видите, я могу публично разговаривать, ну, разговаривать вообще, делать это публично, преподавать и работать даже чиновником.
1: On a physical level, because I had a severe case of the asthma, which I almost overcame, and now I can speak publicly, I can work and even work as the at the administration.
0: Но я не могу вам передать и рассказать то, что произойдет с вами на духовном уровне, если вы действительно будете выполнять то, что скажет вам ваш
1: But I cannot even explain and tell you what will happen on your spiritual level if you will follow the words of my master.
0: Безусловно, преображение магическое. И то, что снова учитель в нашем городе, то, что у нас есть возможность прикоснуться, я имею в виду в ментальном плане, к мудрости и святости, это большой подарок.
1: What would happen to you is a pure magic. And that's our teacher, our guru is here in our town. It's the biggest gift that we can get in this life.
0: Поверьте мне, в этом зале нет случайных людей.
1: Trust me, there are no people here that come here just by chance.
0: И как говорил наш учитель, я люблю повторять своим студентам, зерно, только то зерно, которое попадает в проросшую землю, дает плоды, достойные того, кто их посадил.
1: I would like to repeat to my students the words of my master, that the seed that it comes to the good soil gives the fruits and represents the one who did plant the seed in the ground.
0: Поэтому еще раз позвольте мне от имени представителей власти, от имени от имени обычных граждан, те, которые имеют возможность слушать мудрость нашего учителя, брать у него знания и практиковать, позвольте сказать ему огромное спасибо и вручить вот этот символический подарок, авторскую работу нашей майстрыни, черкасской, известной по всему миру, уважаемый учитель.
1: From the administration and from all the people that live in this city, to thank our dear master for coming here and give him the work of this craftswoman that is well known around the whole world.
0: Наш городской голова в отпуске, я с удовольствием взяла на себя эту почетную миссию.
1: So the head of the administration is on holidays now, so I take the responsibility to give this, to pass this gift to our master.
0: Мой дорогой учитель, пусть этот подарок напоминает вам о том, что далеко-далеко в Украине, в городе Черкасы, есть ваши ученики, может, чуть-чуть не родилась, которые очень вас любят и благодарят вам за то, что вы наш учитель.
1: My dearest guru, my dearest master, please receive this gift our gratitude from your disciples. Maybe some of us are a little bit lazy, but from your disciples, from our whole hearts. And let this gift remind you of this city of Черкасы, wherever you are.

0: Siddhi Pranayan Bhagwan Ki Devadidev Deveshwar Mahadev Sadhguru Guru Swami Madhavaranji Bhagwan Ki Satya Sanatan Dharam
1: Ki
0: very happy to see our juniors demonstration according to the yoga and
2: Vedanta.
0: The children, they performed each and every asana very precious, very concentrated.
2: Они исполнили все асаны, которые они делали, очень точно и с хорошей концентрацией.
0: These children, they are the culture of tomorrow.
2: Эти дети, они культура будущего.
0: So they are also the yoga and daily life future.
2: Поэтому они также и будущее йоги повседневной жизни.
0: We are all getting somehow old.
2: Мы все стареем.
0: But we need this new generation.
2: И нам нужно это новое поколение.
0: Children are culture of tomorrow.
2: И дети – это культура будущего.
0: Children are the success of tomorrow.
2: Дети – это успех будущего.
0: And which direction children will go? In that direction will go our country.
2: И в каком направлении пойдут наши дети, в том направлении пойдет наша страна.
0: Our world.
2: Наш мир.